Проверяю готовность. Первый. Второй. Третий. Начинаю отсчет. 5, 4, 3, 2. Старт!

0: Бомба оба слыхали, он опять побегал. Я тячу. Я не мог бы, я. Овар, сокер, я тебе не.
1: Ну, тебя мы гекон.